0: Радио Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Всегда хорошая музыка на радио Омега.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле.

0: 106.9 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.
1: Призрачно все в этом мире бушует.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Омега».

0: 106,9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.
1: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: СМИ Радио Омега зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 7.02, температура плюс 17, днем ожидается 17-19 градусов, дождь. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Между Россией и Венесуэлой могут быть запущены чартерные авиарейсы. Об этом российский посол в Каракасе Сергей Мелик Багдасаров рассказал газете «Известия». Дипломат указал на актуальность расширения туристической связи между странами. Он отметил, что в течение нескольких последних лет Венесуэлу посетили более 50 тысяч российских туристов. Посол отметил, что профильные экономические структуры сейчас прорабатывают возможность организации чартерных авиарейсов с расположенным в южной части Карибского моря островом Маргарита. Мусульмане отмечают Курбан-Байрам. Праздник знаменует окончание хаджа. Ранним утром в мечети начали стекаться верующие. Большинство мусульман стремятся попасть в Самарскую соборную мечеть. Ее вместимость около 5000 человек, и по многолетним наблюдениям этого недостаточно. На намаз собирается до 20 тысяч человек. Для этого на улице организуют дополнительную площадку. Для обеспечения мер безопасности к мечетям сегодня стянуты сотрудники полиции и кареты скорой помощи. Проезд на улице Старозагора и прилегающие к ней улицы 22-го партсъезда до полудня будет затруднен. У десятиклассников и учащихся с 1 по 8 классы сегодня начались летние каникулы. По рекомендации Минпросвещения отдых продлится 97 дней до 31 августа. Девятиклассникам и одиннадцатиклассникам в июне предстоит сдать экзамены. В Самарской области заметно похолодало. Сегодня днем ожидается от плюс 15 до плюс 17 градусов. Возможны кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер. В ночь на четверг столбики термометров опустятся до плюс 4 градусов. Завтра днем на максимуме ожидается до плюс 20 дожди. Такая погода простоит до конца мая. Календарное лето в Самарской области начнется с 20-градусного тепла. Сборная Канады одержала волевую победу над командой Чехии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. По ходу встречи Кленовые уступали со счетом 1-2, однако в третьем периоде сумели забросить две шайбы за две минуты и одержать победу 3-2. Команда выступает в группе «Б», они гарантировали себе выход в четвертьфинал досрочно. Канада заняла первое место в группе, Чехия оказалась третьей. Доллар на сегодня 71 рубль 67 копеек, евро 83 рубля и 30 копеек.
2: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 17, днем будет облачный дождь, ветер западный 2,7 метра в секунду. Температура плюс 17-19.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 7.08. Температура в Тольятти плюс 12. Сегодня среда, 27 мая. Что на этот день вещают астрологи, расскажем через 5 минут на Радио Омега.
1: Реклама. Комфортная, качественная и недорогая экипировка для рыбалки и охоты бренда «Вожак» в магазинах «Алтын спецодежда». Ждем вас! Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 79-27-28.
2: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 7 часов 12 минут, температура в Тольятти плюс 12. На радио Омега появляется Анна Романова.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Овен, отличный день для погружения в домашние и другие хозяйственные дела. Есть шанс навести в них полный порядок. Тельцы, день помощи близким, особенно родителям. Вы можете полностью изменить подход к общению с родственниками. Близнецы. День решения мелких технических вопросов. Настройка, ремонт, уборка или чистка. Жить станет гораздо легче. Раки. День составления планов на ближайшее будущее. Вы четко увидите, что нужно сделать обязательно, а что вообще не важно. Львы. Благоприятный день для завершения работ и поиска помощников на будущее. Будьте открыты для новых предложений. Девы, не стоит откладывать дела, особенно если они касались поездок или семейных совещаний. Весы, вас могут позвать семейные дела. Несогласие родственников с вашей позицией серьезно осложнит любые договоренности. Скорпионы, день возврата долгов, подарков и вообще улучшения материального положения. Вы получите щедрую поддержку. Стрельцы, планы на будущее потребуют вложений. Придется расстаться с частью иллюзий и надежд. Козероги. День прояснения планов на будущее, особенно их материальной составляющей. Может оказаться, что какое-то дело невыгодно. Водолеи. Не стоит импровизировать. Каждое отступление от привычного сценария грозит дополнительными рисками. Рыбы. День удачи и радости. Будьте на волне собственных интересов и ощущений.
1: Тольятти. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега. Просыпаемся под звуки любимых песен на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 7.17, температура плюс 12. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей со всего света ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: На саммите Smart Aging в Оксфорде представлен доклад «Жить дольше и лучше». Его авторы утверждают, что не менее 80% возрастного ухудшения здоровья связано не с генетикой, а с образом жизни и личными привычками. Среди ключевых рекомендаций – качественный сон, отказ от ультрапереработанных продуктов, от поздних приемов пищи и сокращение потребления мяса. Особый акцент сделан на алкоголе. Его назвали крайне токсичным. В качестве доказательства авторы ссылаются на исследования близнецов и анализ данных полумиллиона человек из британского биобанка. Но эти данные вызвали критику со стороны ряда других ученых. Оппоненты считают, что проблему слишком упрощают и недооценивают влияние бедности, загрязнения окружающей среды, уровня образования и доступа к медицине. Тем не менее, авторы доклада настаивают. Идея личной ответственности – это не обвинение, а инструмент влияния на собственную жизнь, который доступен каждому.
4: Реклама. Акция от производителя перчаток «Политекс». Перчатки по себестоимости на Заставной 26А. Спешите, ниже цен уже не будет. На крупный опт дополнительные скидки. Подробности по телефону 55-89-85.
5: Реклама. Справедливость – твой конек? Твоей энергии хватает на помощь тем, кто в ней нуждается? Твоя профессия – юрист? Поступай после 9 и 11 класса в колледж «Современная гуманитарная бизнес-академия». Изучай 2 иностранных языка, работай за рубежом и получай востребованную профессию. Становись юристом и работай в любой точке мира. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343.
6: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» — это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
7: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
8: Телефон рекламной службы. 510-210.
9: Радио «Омега».

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM. Это радио Омега, музыка, которую мы любим. 7.31 в Тольятти, температура плюс 12. Днем ожидается 12-14 градусов. Временами дождь. С новостями на радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Госдума кратно повышает госпошлины для мигрантов. В частности, за прием в гражданство нужно будет уплатить в федеральный бюджет 50 тысяч рублей, пишет российская газета. При этом за разрешение на привлечение иностранных работников пошлины повышены с 12 тысяч до 15 тысяч рублей. Мусульмане отмечают Курбан-Байрам. Праздник знаменует окончание хаджа. Ранним утром в мечети начали стекаться верующие. Большинство мусульман стремятся попасть в Самарскую соборную мечеть, что приводит к дорожному коллапсу на улице Старозагора и прилегающей к ней улице 22-го партсъезда. У десятиклассников и учащихся с 1 по 8 классы сегодня начались летние каникулы. По рекомендации Минпросвещения отдых продлится 97 дней до 31 августа. Девятиклассникам и одиннадцатиклассникам в июне предстоит сдать ОГЭ и ЕГЭ. Сборная России по футболу прилетела на товарищеский матч против Египта в Каир. Встреча состоится завтра вечером. В заявку сборной не попал вратарь ПСЖ Матвей Сафонов из-за участия в финале Лиги чемпионов.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО МДС. Мебельный дом на 40 лет Победы 14. В Тольятти плюс 12. Днем будет облачно, временами дождь. Ветер западный 2,7 метров в секунду. Температура плюс 12-14.
2: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. 7.37 в Тольятти, температура плюс 12. На календаре среда, 27 мая. В этот день родились Лили Роуз Депп, актриса и модель, дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради. Мария Шукшина, актриса и телеведущая. Максим Леонидов, один из основателей бит-квартета «Секрет», а также художник Иван Крамской. Его историю расскажем через 5 минут на радио «Омега» 106.9 FM.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
2: Утром по будням на радио 106.9 FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику «Акватек». Мира 62 и коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год.
5: Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
6: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
7: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
8: В салоне красоты решаются судьбы, рождаются легенды и иногда мужья. 11 июня в ДК Тольятти и 17 июня в КЦ «Автоград» смотрите «Салон красоты» или «О чем говорят женщины». 16+. Комедия, где каждая найдет себя. Смех, узнаваемые ситуации и заряд хорошего настроения гарантированы. Билеты в кассе и на сайте Театра Колесо.
9: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.

0: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
2: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
3: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
4: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Кальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 7.44. Температура плюс 12. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 27 мая 1837 в Воронежской губернии родился Иван Крамской. Автор знаменитой русской Джоконды, картины «Неизвестная», которую по ошибке многие называют «Незнакомкой». Он был советником коллекционера Павла Третьякова, учителем знаменитого художника Ильи Репина. Крамского считали бунтарем от искусства. Его «Неизвестная» на выставке в Петербурге в 1883 году вызвала скандал. Героиня едет в открытой коляске, да еще и одна, что было недопустимо приличной девушке в 19 веке. Ее дорогая одежда, меха и бархат буквально кричала современникам о том, что это дама полусвета. Критик Владимир Стасов прямо называл картину «кокоткой в коляске». Крамской никогда не упоминал, кто была его модель, и вокруг ее личности много домыслов. По одной из версий, художник изобразил Екатерину Долгорукову, вторую жену императора Александра II. Она была марганатической супругой. В таких браках супруги ниже по статусу и не получают того же высокого положения, как у мужа или жены. Среди версий есть и литературные. Возможно, неизвестная – это Анна Каренина Толстого или Настасья Филипповна Достоевского.
1: Радио «Омега». Тольятти, 106.9 FM.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти без 3:08, температура плюс 12. Посоревноваться в сообразительности, правильно ответить на вопросы, получить в подарок пару билетов в кино. Почему бы и нет? Приз достанется победителю игры «Невероятный вопрос». Она стартует после 9. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
2: Яркая, динамичная «Лада Гранта Спорт» с выгодой до 140 тысяч рублей. В «Лада Спорт» премьера «Центр». Большой выбор автомобилей «Лада Спорт» на Революционной 82. Приезжайте!
3: Срок акции до 31 мая 2026 года. Выгода на автомобили 2024-2025 года и по программе «Трейд-ин».
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.
4: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. В Тольятти 8.01. Температура плюс 12. Днем ожидается 12-14 градусов. Временами дождь. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Госдуме предложили увеличить продолжительность ежегодного отпуска с 28 до 35 дней. В частности, для компенсации выходных, которые теряются внутри отпуска. Такое количество дней, по мнению авторов инициативы, работающим россиянам позволит полноценно отдохнуть, предотвратит профессиональное выгорание и восстановит силы. На дорогах заметно уменьшился трафик в утренние часы. Это связано с тем, что в период учебного года многие родители возят детей в школы на автомобилях. В каникулы такие поездки прекращаются. Сегодня у десятиклассников и учащихся с 1 по 8 классы начались летние каникулы. Они продлятся до 31 августа включительно. Девятиклассникам и одиннадцатиклассникам в июне предстоит сдать экзамены. Мусульмане отмечают сегодня Курбан-Байрам. Праздник знаменует окончание хаджа. Ранним утром в мечети начали стекаться верующие. Большинство мусульман стремятся попасть в Самарскую соборную мечеть, что приводит к дорожному коллапсу на улице Старозагора и прилегающей к ней улице 22-го партсъезда. В Самарской области на пригородных личных маршрутах меняется расписание. С пятницы на маршруте Самара-Рождественна суда будут ходить ежедневно с 6 утра до 9 вечера с каждой пристани. Также предусмотрены заходы на проран. Новое расписание будет действовать до 6 сентября. В России телефонные мошенники стали чаще выбирать своей целью самозанятых. Об этом сообщил российской газете депутат Антон Немкин. Он рассказал, что аферисты звонят своим жертвам, представляясь сотрудниками налоговой службы, и сообщают о якобы выявленных несоответствиях доходов за прошлый год. Они запугивают человека штрафами, блокировкой счетов или дополнительными проверками. 67% жителей Самарской области планируют подрабатывать этим летом, выяснил сервис «Авито Подработка». 22% точно будут искать временную работу, 27% допускают такую возможность, 18% уже подрабатывают круглый год. Самые популярные варианты – дополнительные задачи на основной работе, доставка и такси, работа на складах и бытовые услуги. За лето большинство рассчитывают заработать до 30 тысяч рублей. Основные критерии выбора – гибкий график и быстрая оплата. Стали известны все пары четвертьфинала чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии. В 1/4 Канада сыграет с США, Швейцария с Швецией, финны с чехами, Норвегия с Латвией. Все матчи первого раунда плей-офф чемпионата мира пройдут 28 мая. Турнир в Швейцарии стал уже пятым чемпионатом мира, который сборные России и Белоруссии пропускают из-за отстранения со стороны Международной федерации. Действующим чемпионом мира является сборная США. Доллар на сегодня 71 рубль 67 копеек, евро 83 рубля и 30 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищите специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. В Тольятти плюс 12. Днем будет облачно. Временами дождь. Ветер западный 2,7 метров в секунду. Температура плюс 12-14.
2: Реклама. Экзамены и последний звонок. Время сказать учителям самое главное. Спасибо. Во всех супермаркетах «Миндаль». Конфеты «Мерси» всего 339,99. Искренняя благодарность в каждом кусочке. «Миндаль». Делаем праздник вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это Радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 12 минут 9, температура в Тольятти плюс 12. Зачем попугаи подглядывают за своими сородичами? Через 6 минут расскажем даже об этом на Радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
2: Яркая, динамичная «Лада Гранта Спорт» с выгодой до 140 тысяч рублей. В «Лада Спорт» премьера «Центр». Большой выбор автомобилей «Лада Спорт» на Революционной 82. Приезжайте!
3: Срок акции до 31 мая 2026 года. Выгода на автомобили 2024-2025 года и по программе «Трейд-ин».
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. 8 часов 17 минут. Температура в Тольятти плюс 12. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей со всего света ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов, консультантов.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мы, люди, постоянно перенимаем друг у друга привычки. От моды до диет. И, как выяснилось, выражение «попугайничать» придумано не зря. Дикие попугаи учатся пробовать незнакомую еду, просто подглядывая за своими сородичами. Биологи в Сиднее исследовали поведение 700 белохохлых кокоду. В мегаполисе птицам постоянно приходится искать новые источники пищи, но рисковать опасно, можно отравиться. Чтобы проверить их логику, ученые научили нескольких кокоду клевать синий и красный миндаль, а затем расставили цветные кормушки в местах ночевок птиц. Результат удивил. В группах, где были продвинутые попугаи, остальные птицы начали есть новый миндаль практически сразу. А вот без учителей кокоду 4 дня обходили кормушки стороной, пока не появилась одна особь, видевшая этот трюк в соседней стае. Кстати, нашлись и гендерные различия. Самцы кокоду оказались консерваторами и копировали только самцов. А вот самки и молодежь ориентировались на всех. Да, чаще надо прислушиваться к женщинам и меньше ворчать на молодых.
4: Реклама.
5: Готовимся к весне! Одежда из флиса, резиновые сапоги, жилеты утепленные, одежда для активного отдыха. Все в наличии. Спешите! Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Реклама.
6: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
7: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
8: Телефон рекламной службы. 510-210.
9: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 8.31, температура плюс 12. Днем ожидается 12-14 градусов, временами дождь. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Грушинский фестиваль в этом году не состоится. Как сообщили организаторы, проведение бардовского опен-эйра на Мастрюковских озерах не согласовали, сославшись на нестабильную ситуацию с безопасностью. Самара заняла 13-е место в стране по объему строящегося жилья. В настоящее время в городе возводится 1 200 000 квадратных метров жилья. Для сравнения, в Москве показатель достиг 16 миллионов квадратных метров, в Петербурге 5 миллионов. Госдума приняла закон о предельном сроке исковой давности по делам о приватизации государственного и муниципального имущества. Закон устанавливает, что этот срок не может превышать 10 лет со дня нарушения права. После этого суд не будет рассматривать дело. Треть россиян хотела бы себе молодое тело-клон для продления жизни. Они готовы пересадить в него свой мозг. Более половины респондентов считают, что лучше разрешить клонирование тканей и органов. За запрет клонирования людей вплоть до уголовной ответственности выступили 42% россиян. Таков итог соцопроса ВЦИОМа. Хоккеист Евгений Малкин подписал новый контракт с Питтсбург Пингвинс. Срок соглашения с 39-летним нападающим составил 1 год. Он получит 5,5 миллионов долларов. За Питтсбург Малкин выступает с 2006 года. С клубом он трижды выигрывал Кубок Стэнли.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега, ОНО ДПО, Академия ТОП. IT-образование для детей и взрослых. В Тольятти плюс 12, днем будет облачно, временами дождь, ветер западный 2,7 метров в секунду. Температура плюс 12. 14.
2: Реклама. Понравился сериал «Очень странные дела»? Добро пожаловать в летний клуб «Очень странные каникулы» на смене в школе Top IT. Программирование игр по сюжету сериала, 3D-моделирование, работа с искусственным интеллектом. Приглашаем на незабываемые каникулы. Телефон 38-61-93. 38-61-93.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 8.38, температура плюс 12. На календаре среда, 27 мая. Сегодня общероссийский день библиотек и международный день соседей. Во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Акватек. Мира 62 и Коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Весна с Чинган – это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманские CS-75. Семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный UNI-S и экологичный Dipal G318. Чинган – целый автопарк новинок. Только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32. Звоните 270-300, 270-300. Чинган. Выбери свой.
3: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 8.42. Температура плюс 12. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 27 мая – день памяти Никола Паганини. В эту дату, в 1840-м, он ушел из жизни в Ницце в 57. Музыкант страдал от туберкулеза. В свой последний день Паганини, давно отказавшийся от пищи, вдруг решил пообедать и даже сыграл на скрипке, глядя на портрет лорда Байрона, висевший у кровати. Папская курия долго не давала разрешения на погребение музыканта в Италии, в том числе из-за слухов о его мистической сущности. Он так виртуозно играл, что при жизни получил прозвище «сын дьявола» и «слуга сатаны». Лишь много лет спустя прах Паганини перевезли в Парму. Многие произведения скрипача-виртуоза долгое время после его смерти считались неисполнимыми из-за технической сложности. Паганини обещал раскрыть тайну своего мастерства и в конце жизни раскрыл, но никакой мистики нет. Он сказал, что его секрет – это полное духовное слияние с инструментом, ощущение мира через скрипку, когда сам становишься струнами и смычком.
1: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.

0: Омега.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти почти 9, температура плюс 12. В течение следующего часа ищем невероятный ответ на невероятный вопрос. Победителю в подарок пару билетов в кино. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Акватек. Мира 62 и коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
3: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
4: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Рис краснодарский 1,5 килограмма 172,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио Омега.
5: Инструментальная музыка. На радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 9.02, температура плюс 11, днем ожидается 12-14 градусов, временами дождь. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области отменили проведение Грушинского фестиваля этим летом. Об этом сообщили организаторы. Решение принято из-за сложностей с обеспечением безопасности. Ежегодно бардовский фестиваль проходил в первые выходные июля и собирал десятки тысяч поклонников авторской песни. В этом году ему исполняется 58 лет. Мусульмане отмечают Курбан-Байрам. Праздник знаменует окончание хаджа. Ранним утром в мечети начали стекаться верующие. Большинство мусульман стремятся попасть в Самарскую соборную мечеть. Ее вместимость около 5000 человек. И по многолетним наблюдениям этого недостаточно. На намаз собираются до 20 тысяч человек. Для этого на улице организуют дополнительную площадку. Для обеспечения мер безопасности к мечетям сегодня стянуты сотрудники полиции и кареты скорой помощи. Проезд по улице Старозагора в Самаре и прилегающий к ней 22-го партсъезда до полудня будет затруднен. В Самарской области отремонтируют более 100 километров дорог, ведущих к школам, колледжам и вузам, сообщил региональный Минтранс. Работы охватят 46 участков, причем 78 километров из них – это школьные маршруты. Как передает «Волга-Ньюс», в Волжском районе капитально отремонтируют трассу к Лопатинской школе. По этому маршруту автобус перевозит детей из соседних школ. В Самаре запланировано обновление 30 дорожных участков. Особое внимание уделят 2-километровому участку улицы 22-го партсъезда, рядом с которой расположены два детсада, школа и колледж. В Тольятти на улице Карбышева, ведущей к политехническому колледжу, уже начали фрезеровать старое покрытие. Девятый вал Айвазовского впервые отреставрируют. В Русском музее сообщили, что до сих пор специалисты проводили лишь локальные консервационные мероприятия, в частности, укрепление красочного слоя и небольшие тонировки. Однако состояние грунта и красочного слоя картины ухудшается. Решение о реставрации было принято в преддверии масштабной выставки Ивана Айвазовского, которая пройдет в октябре. В Самарской области заметно похолодало. Сегодня днем ожидается от 15 до плюс 17 градусов. Возможны кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер. В ночь на четверг столбики термометров опустятся до плюс 4 градусов. Завтра днем, в пятницу и выходные ожидается около плюс 20. Местами прогнозируется ветреная и дождливая погода. Гандбольная «Лада» проиграла «Астраханочке» серию за бронзу чемпионата России. Четвертый матч плей-офф, который прошел в Тольятти, завершился разгромным поражением хозяек паркета со счетом 19-29. «Лада» проиграла серию со счетом 1-3, заняв по итогам сезона четвертое место, как и в прошлом году. «Астраханочка» третий сезон подряд забирает бронзу гандбольной женской суперлиги. Доллар на сегодня 71 рубль 67 копеек, евро 83 рубля и 30 копеек.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 12, днем будет облачно, временами дождь, ветер западный 2,7 метра в секунду. Температура плюс 12-14.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM – это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов, на часах 9.08. Температура в Тольятти плюс 11. Сегодня среда, 27 мая. Что на этот день обещают астрологи, расскажем через 5 минут. А прямо сейчас невероятный вопрос от Радио Омега. На правах рекламы. Сегодня вы можете выиграть билет на двоих в кинотеатр «Море Синема». Спонсор игры ООО «Море Синема» Тольятти. Подробности об организаторе и правилах участия, количество призов, срок, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Чтобы выиграть, попробуйте ответить на следующий вопрос. Среди мужчин, которые обращаются за этой услугой, большинство от 40 до 55 лет. Что они начинают делать в 40, но после 55 перестают, потому что это уже неэффективно? Среди мужчин, которые обращаются за этой услугой, большинство от 40 до 55 лет. Что они начинают делать в 40, но после 55 перестают, потому что это уже неэффективно? 510-225. Удачи вам!
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-гранит». Один звонок, и бетон у вас.
2: Алтын спецодежда. Продажа противогазов и фильтров для химической отрасли города. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23. Больше информации на altinsys.ru.
3: ДРК «Капитал» приглашает вас на праздник детства. 1 июня в 16.00 вас ждет волшебная история оживших игрушек, крио-шоу от трансформеров, танцевальный поединок, интерактивные игры, фотосессия, подарки от партнеров. Дзержинского, 21, 4 этаж. Категория 0+. ДРК
1: «Капитал». Весна с «Чинган» – это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманские CS-75. Семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный UNI-S и экологичный Dipal G318. Чинган – целый автопарк новинок. Только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32. Звоните 270-300, 270-300. Чинган. Выбери свой.
4: 2 плюс 2 равно 2. До конца мая зеленая математика с питомником «Елы-палы». Купи 2 горизонтальных можжевельника и получи еще 2 в подарок. Ковер из можжевельников – это плюс фитонциды и минус сорняки. «Елы-палы» – подстепки «Фермерская 14А». А еще это просто красиво. Акция действует на 5 сортов. Подробности на сайте елы-палы.ру.
5: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Центр на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Центр на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 35-066.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 9 часов 16 минут, температура в Тольятти плюс 11. На радио Омега думаем над невероятным вопросом. Среди мужчин, которые обращаются за этой услугой, большинству от 40 до 55 лет. Что они начинают делать в 40, но после 55 перестают, потому что это уже неэффективно. 510-1025, как думаете?
1: Здравствуйте. Я думаю, что это услуга по восстановлению волос, пересадка волос.
0: Версия интересная, но давайте еще подумаем. 510-1025, что у вас?
2: Доброе утро. Я предполагаю, что это может быть что-то связанное с уходом за собой. Например, педикюр, маникюр, что-то такое.
0: Это холодно. Первая версия была ближе к истине. Догадайтесь, набирайте 510-225 и приз ваш. Прямо сейчас на радио Омега появляется Анна Романова, спонсор астропрогноза АНУ ДПО Академия ТОП. IT-образование для детей и взрослых.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Овен, отличный день для погружения в домашние и другие хозяйственные дела. Есть шанс навести в них полный порядок. Тельцы, день помощи близким, особенно родителям. Вы можете полностью изменить подход к общению с родственниками. Близнецы, день решения мелких технических вопросов. Настройка, ремонт, уборка или чистка. Жить станет гораздо легче. Раки, день составления планов на ближайшее будущее. Вы четко увидите, что нужно сделать обязательно, а что вообще не важно. Львы, благоприятный день для завершения работ и поиска помощников на будущее. Будьте открыты для новых предложений. Девы, не стоит откладывать дела, особенно если они касались поездок или семейных совещаний. Весы, вас могут позвать семейные дела. Несогласие родственников с вашей позицией серьезно осложнит любые договоренности. Скорпионы, день возврата долгов, подарков и вообще улучшения материального положения. Вы получите щедрую поддержку. Стрельцы, планы на будущее потребуют вложений. Придется расстаться с частью иллюзий и надежд. Козероги. День прояснения планов на будущее, особенно их материальной составляющей. Может оказаться, что какое-то дело невыгодно. Водолеи. Не стоит импровизировать. Каждое отступление от привычного сценария грозит дополнительными рисками. Рыбы. День удачи и радости. Будьте на волне собственных интересов и ощущений.
5: Реклама. Понравился сериал «Очень странные дела»? Добро пожаловать в летний клуб «Очень странные каникулы» на смене в школе ТОП IT. Программирование игр по сюжету сериала, 3D-моделирование, работа с искусственным интеллектом. Приглашаем на незабываемые каникулы. Телефон 38-61-93. 38-61-93.
6: Радио «Омега». Тольятти, 106.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 9.21, температура плюс 11. На Радио Омега ломаем голову над невероятным вопросом. Среди мужчин, которые обращаются за этой услугой, большинство от 40 до 55 лет. Что они начинают делать в 40, но после 55 перестают, потому что это уже неэффективно. 510-225, как думаете?
1: Доброе утро. Может быть, посещают спортзал, занимаются спортом?
0: За версию спасибо, но со спортом это не связано. Догадайтесь, набирайте 510-225 и выигрывайте. Прямо сейчас на Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей со всего света ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: На саммите Smart Aging в Оксфорде представлен доклад «Жить дольше и лучше». Его авторы утверждают, что не менее 80% возрастного ухудшения здоровья связано не с генетикой, а с образом жизни и личными привычками. Среди ключевых рекомендаций – качественный сон, отказ от ультрапереработанных продуктов, от поздних приемов пищи и сокращение потребления мяса. Особый акцент сделан на алкоголе. Его назвали крайне токсичным. В качестве доказательства авторы ссылаются на исследования близнецов и анализ данных полумиллиона человек из британского биобанка. Но эти данные вызвали критику со стороны ряда других ученых. Оппоненты считают, что проблему слишком упрощают и недооценивают влияние бедности, загрязнения окружающей среды, уровня образования и доступа к медицине. Тем не менее, авторы доклада настаивают, идея личной ответственности – это не обвинение, а инструмент влияния на собственную жизнь, который доступен каждому.
5: Реклама. Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех – дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Реклама. Логика и эффективность – твои главные качества. Ты умеешь расставлять приоритеты, делегировать и делать параллельно несколько дел. Кажется, ты прирожденный логист. Такие люди нужны в любой компании. Приходи в колледж СГБА за иностранными языками и профессией, и ты будешь работать логистом в международных компаниях. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343 и реализуй свою мечту.
7: Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
8: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
9: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
10: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66-97-97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
11: Телефон рекламной службы 510-210.
12: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 9.33, температура плюс 11, днем ожидается 12-14 градусов, временами дождь. Вот невероятный вопрос, над которым думаем прямо сейчас. Среди мужчин, которые обращаются за этой услугой, большинству от 40 до 55 лет. Что они начинают делать в 40, но после 55 перестают, потому что это уже неэффективно. 510-10-25, какие мысли?
1: Доброе утро. А может быть, это какие-то процедуры для лица, подтяжка, тоже что-то из типа ботокса. Ну, в общем, омолаживающие процедуры.
0: Можно сказать, что это омолаживающая процедура, но какая именно? Вот вопрос. Догадайтесь, набирайте 510-225, победителю в подарок пара билетов в кино. Прямо сейчас на радио Омега, с нами Руслан Химчак, новости.
2: Здравствуйте. В России вступили в силу изменения в перечень товаров, разрешенных к ввозу по параллельному импорту. Согласно обновленному перечню, из списка исключили несколько позиций компьютерной техники брендов Acer, Asus, Hewlett-Packard, IBM, Intel, Samsung, Toshiba и других. В Минпромторге ранее заявляли, что изменения не повлияют на ассортимент товаров на российском рынке, поскольку существуют аналоги. Самарское правительство направит около 7 миллионов рублей на компенсацию расходов на расселение жителей Сызрани, которые покинули свои дома в результате атаки беспилотников, произошедшей 22 апреля. Ранее сообщалось, что семьям погибших в результате той атаки выплатят по 1,5 миллиона рублей. В Самарской области отремонтируют более 100 километров дорог, ведущих школам, колледжам и вузам, сообщает региональный Минтранс. Работы охватят 46 участков, причем 78 километров из них – это школьные маршруты. Власти Китая вводят ограничения на зарубежные поездки для ведущих специалистов в сфере искусственного интеллекта из частных компаний, сообщает Bloomberg. Теперь перед поездкой за рубеж они должны получать разрешение от властей страны, отмечают источники. О введении подобных ограничений предупреждены основатели стартапов, исследователи и отраслевые топ-менеджеры. Акрон рассматривает не менее 5 кандидатов на пост главного тренера. В шорт-листе российские и зарубежные специалисты, сообщили в дирекции Тольяттинского футбольного клуба. Акрон, напомню, по итогам стыковых матчей сохранил место в российской премьер-лиге.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО МДС. Мебельный дом на 40 лет победы 14. В Тольятти плюс 11. Днем будет облачно, временами дождь. Ветер западный 2,7 метров в секунду. Температура плюс 12-14.
3: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
4: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
5: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет победы 14.
6: Новости нашего города, музыка вашего...

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти без 20.10, температура плюс 11. На радио Омега невероятный вопрос. Среди мужчин, которые обращаются за этой услугой, большинство от 40 до 55 лет. Что они начинают делать в 40, но после 55 перестают, потому что это уже неэффективно? 510-10-25, как думаете?
1: Думаю, что это ботокс.
0: Уже называли эту процедуру, это не то, что мы имели в виду. Может, еще какие-то мысли есть?
1: Нет, извините.
0: Ладно, спасибо за попытку. Может, вы догадались? Доброе утро.
1: А может быть, делают лазерную коррекцию зрения?
0: Коррекция зрения принята. Но что-то мы уходим от правильного ответа. Все гораздо проще. 510-225, что у вас?
2: Доброе утро. Может быть, это что-то связанное с бородой? Они либо ее мужчины сбривают, либо наоборот начинают отращивать?
0: Не с бородой.
2: Все интереснее, спасибо.
0: Спасибо вам. 510-225, ваша очередь.
3: Здравствуйте. Может, это делают какие-то уходовые процедуры?
0: Какие?
3: Маникюр.
0: Ах, это уже было. Давайте то, чего не было.
3: Посещают барбершопы, стрижки.
0: После 55, считаете, вы не стригутся?
3: Реже.
0: Мы говорим, что после 55 это вообще перестают делать, потому что это неэффективно.
3: Подумаем еще, спасибо.
0: Хорошо, вы были очень близки. Догадайтесь, набирайте 510-225 и выигрываете. А во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега.
4: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас.
5: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» — это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
6: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии.

0: Приезжайте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
1: В салоне красоты решаются судьбы, рождаются легенды и иногда мужья. 11 июня в ДК Тольятти и 17 июня в КЦ «Автоград» смотрите «Салон красоты» или «О чем говорят женщины». 16+. Комедия, где каждая найдет себя. Смех, узнаваемые ситуации и заряд хорошего настроения гарантированы. Билеты в кассе и на сайте Театра Колесо.
2: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр Колесо имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
3: Чтоб расти здоровыми, нужно пить много воды, целый миллион капелек.
4: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
5: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
6: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-00-27-919.
7: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 9.48. Температура плюс 11. Невероятный вопрос от Радио Омега сегодня звучит так. Среди мужчин, которые обращаются за этой услугой, большинство от 40 до 55 лет. Что они начинают делать в 40, но после 55 перестают, потому что это уже неэффективно. 510-225. Слушаем вас. Доброе утро.
1: Алло, доброе утро. Может быть, это окрашивание волос с целью скрытия седины?
0: Камуфляж седины на голове. Абсолютно верно!
1: Ура!
0: Как вас зовут?
1: Алексей.
0: Алексей, очень приятно. На правах рекламы вы выиграли билет на двоих в кинотеатр «Море Синема». Спонсор игры ООО «Море Синема» Тольятти. Подробности об организаторе и правилах участия, количество призов, срок, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Алексей, поздравляю!
1: Спасибо большое. Я Алексей с улицы Мурыщева. Разгадал невероятный вопрос на радио «Омега».
0: Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. Прямо сейчас на радио «Омега» с нами Катя Григорьева.
2: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
3: 27 мая 1837 в Воронежской губернии родился Иван Крамской. Автор знаменитой русской «Джоконды», картины «Неизвестная», которую по ошибке многие называют «Незнакомкой». Он был советником коллекционера Павла Третьякова, учителем знаменитого художника Ильи Репина. Крамского считали бунтарем от искусства. Его «Неизвестная» на выставке в Петербурге в 1883 году вызвала скандал. Героиня едет в открытой коляске, да еще и одна, что было недопустимо приличной девушке в 19 веке. Ее дорогая одежда, меха и бархат буквально кричала современникам о том, что это дама полусвета. Критик Владимир Стасов прямо называл картину «кокоткой в коляске». Крамской никогда не упоминал, кто была его модель, и вокруг ее личности много домыслов. По одной из версий, художник изобразил Екатерину Долгорукову, вторую жену императора Александра II. Она была марганатической супругой. В таких браках супруги ниже по статусу и не получают того же высокого положения, как у мужа или жены. Среди версий есть и литературные. Возможно, неизвестная – это Анна Каренина Толстого или Настасья Филипповна Достоевского.
4: Тольятти, 106.9 FM. Радио «Америка».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 10, температура плюс 11. Несколько минут назад Алексей Сульцемурысева разгадал невероятный вопрос от радио Омега. Он звучал так. Среди мужчин, которые обращаются за этой услугой, большинство от 40 до 55 лет. Что они начинают делать в 40, но после 55 перестают, потому что это уже неэффективно. Камуфляж седины на голове. Вот правильный ответ. Алексея поздравляем, он получает в подарок пару билетов в кино. А нам с вами обязательно повезет завтра утром после 9 в игре «Невероятный вопрос» на радио Омега.
1: Реклама. Экзамены и последний звонок. Время сказать учителям самое главное. Спасибо. Во всех супермаркетах «Миндаль». Конфеты «Мерси» всего 339,99. Искренняя благодарность в каждом кусочке. «Миндаль». Делаем праздник вкуснее. Ароматная скумбрия на гриле. Что может быть вкуснее? 16 по 31 мая в магазинах «Пеликан» свежемороженая скумбрия всего 299,99 за килограмм. «Пеликан». Свой, родной, недорогой.
2: 7 июня с 11 часов отмечаем День города в технопарке «Жигулевская долина» на фестивале «Транспортный цех». Масштабная выставка ретро-автомобилей, тюнинг проектов и военной техники, спортивные активности, концертная программа, мастер-классы и подарки для всей семьи. По вопросам участия и партнерства звоните плюс 7 902 376 46 48. Информационный партнер «Радио Омега» 0+.
3: Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону. Плюс 7 917 122 122 0.
4: Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественной воды из центрального водоснабжения? У вас перебои с подачей воды?
5: Компания «Добытчик». Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните 43-00-43. «Добытчик». Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.
6: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 10.02, температура плюс 11, днем ожидается 12-14 градусов, временами дождь. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Вдобавок к действующему запрету на экспорт бензина, власти хотят ввести эмбарго на вывоз за рубеж авиакеросина и дизтоплива, в том числе для крупных производителей, сообщили РБК, два источника в нефтяной отрасли. Этот вопрос обсуждался накануне на совещании по ситуации на рынке топлива у вице-премьера Александра Новака. Сейчас, по словам одного из собеседников, ожидается согласование инициативы со стороны Минэкономразвития, после чего будет определена дата вступления решения в силу. Запрет на экспорт авиакеросина и дизтоплива может продлиться 1-2 месяца. Самарское правительство направит около 7 миллионов рублей на компенсацию расходов на расселение жителей Сызрани, которые покинули свои дома в результате атаки беспилотников, произошедшей 22 апреля. Ранее сообщалось, что семьям погибших в результате тех ударов выплатят по 1,5 миллиона рублей. Напомню, при атаке беспилотников на Сызрань 22 апреля частично обрушился подъезд жилого дома, погибли 2 человека, 12 пострадали, еще один дом был поврежден. Строительство канатных дорог в Самаре оценили в 6,5 миллиардов рублей. Рассматриваются 2 проекта до Рождественной Южного города. Департамент транспорта прорабатывает концепцию и ведет поиск инвесторов. Строительство канатной дороги, которая свяжет Самару и Рождественно, обсуждается уже четверть века. В 2014-м проект был внесен в перечень стратегических, тогда он оценивался в 2 миллиарда рублей. Однако инвестор так и не был найден. Проект канатки до Южного города в 2015-м начал продвигать застройщик микрорайона группы компаний «Древо», но дальше утверждение документации по планировке территории и резервирование земель дело не пошло, напоминает «Волга-Ньюс». Минцифры расширила доступ силовиков к данным россиян. Ведомство обновило правила для операторов связи в рамках системы оперативно-розыскных мероприятий. Как пишет «Коммерсант», теперь силовики смогут получать в том числе паспортные данные интернет-пользователей, ИНН, банковские реквизиты, IP-адреса и точные данные о местоположении. Новые правила также затрагивают поисковые запросы пользователей. Операторам связи и интернет-компаниям нужно будет обновить оборудование под эти требования. Официально Минцифра эти изменения не комментировала. У десятиклассников и учащихся с 1 по 8 класса сегодня начались летние каникулы. По рекомендации Минпросвещения отдых продлится 97 дней до 31 августа. Девятиклассникам и одиннадцатиклассникам в июне предстоит сдать экзамены. Доллар на сегодня 71 рубль 67 копеек. Евро 83 рубля и 30 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь май скидки до 50% на казаны и мангалы, а также еженедельная скидка выходного дня минус 10% на все в столовой рынка и в отделе бистро. Автозаводский рынок приглашает за покупками на Революционную 1. В Тольятти плюс 11, днем будет облачно, временами дождь, ветер западный 2,7 метра в секунду, температура плюс 12-14.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 10.09, температура в Тольятти плюс 11. О том, что нового в мире моторов, расскажем прямо сейчас на радио Омега.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Еще свежи в памяти времена, когда символом практичности на наших дорогах были Deo, Nexia, Matiz, Chevrolet Lachetti и Cobalt, собранные в Узбекистане. Сегодня местный автопром значительно вырос. Заводы республики массово выпускают Kia и технологичные гибриды Beat. А в этом году в Узбекистане стартует серийное производство сразу 7 моделей Volkswagen. Крупноузловая сборка начнется в Ташкенте осенью. Официальный список моделей пока держится в секрете, но, скорее всего, основу линейки составят Polo, Passat, Tiguan и Jetta. Это VS5. Руководство отрасли прямо заявляет, что проект ориентирован на экспорт в страны СНГ. Что это может значить для нас? Несмотря на жесткие правила утилизационного сбора и специфику параллельного импорта, сборка Volkswagen в Узбекистане неизбежно насытит рынок соседнего Казахстана. А значит, с большой долей вероятности эти машины будут поступать и к нам по более доступным и предсказуемым ценам. Как все сложится на практике, покажет время.
4: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
5: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. 10:19. Температура в Тольятти плюс 11. На радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мы, люди, постоянно перенимаем друг у друга привычки. От моды до диет. И, как выяснилось, выражение «попугайничать» придумано не зря. Дикие попугаи учатся пробовать незнакомую еду, просто подглядывая за своими сородичами. Биологи в Сиднее исследовали поведение 700 белохохлых кокоду. В мегаполисе птицам постоянно приходится искать новые источники пищи, но рисковать опасно, можно отравиться. Чтобы проверить их логику, ученые научили нескольких кокоду клевать синий и красный миндаль, а затем расставили цветные кормушки в местах ночевок птиц. Результат удивил. В группах, где были продвинутые попугаи, остальные птицы начали есть новый миндаль практически сразу. А вот без учителей кокоду 4 дня обходили кормушки стороной, пока не появилась одна особь, видевшая этот трюк в соседней стае. Кстати, нашлись и гендерные различия. Самцы кокоду оказались консерваторами и копировали только самцов. А вот самки и молодежь ориентировались на всех. Да, чаще надо прислушиваться к женщинам и меньше ворчать на молодых.
4: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
5: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
6: Настоящее качество жизни начинается с деталей. С того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 10.33, температура плюс 11, днем ожидается 12-14 градусов, временами дождь. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Минцифра расширила доступ силовиков к данным россиян. Как пишет «Коммерсант», теперь силовики смогут получать в том числе паспортные данные интернет-пользователей, ИНН, банковские реквизиты, IP-адреса и точные данные о местоположении. Новые правила также затрагивают поисковые запросы пользователей. Строительство канатной дороги в Самаре оценили в 6,5 миллиардов рублей. Рассматриваются два проекта – Дорождественна и Южного города. Департамент транспорта прорабатывает концепцию и ведет поиск инвесторов. Грушинский фестиваль в этом году не состоится. Как сообщили организаторы, проведение бардовского опен-эйра на Мастрюковских озерах не согласовали, сославшись на нестабильную ситуацию с безопасностью. Гандбольная «Лада» проиграла «Астраханочке» серию за бронзу чемпионата России. Четвертый матч плей-офф, который прошел в Тольятти, завершился разгромным поражением хозяек паркета со счетом 19-29. «Лада» проиграла серию со счетом 1-3, заняв по итогам сезона четвертое место.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 11, днем будет облачно, временами дождь, ветер западный 2,7 метров в секунду. Температура плюс 12-14.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Золотые хиты. В Тольятти без 20.11, температура плюс 11. На календаре среда, 27 мая. Во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Акватек. Мира 62 и коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26 год.
2: Нет сисадмина в штате? В IT-секторе компании неразбериха? Команда профессионалов спешит к вам на помощь. IT-компания ТИСО. Обслуживание компьютерной техники юрлиц. Монтаж локальных сетей и систем видеонаблюдения. ТИСО. Индивидуальный подход. Приятные цены. Телефон 63 20 36.
3: Телефон рекламной службы. 510 210.
4: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 10.43. Температура плюс 11. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 27 мая – день памяти Никола Паганини. В эту дату, в 1840-м, он ушел из жизни в Ницце в 57. Музыкант страдал от туберкулеза. В свой последний день Паганини, давно отказавшийся от пищи, вдруг решил пообедать и даже сыграл на скрипке, глядя на портрет лорда Байрона, висевший у кровати. Папская курия долго не давала разрешения на погребение музыканта в Италии, в том числе из-за слухов о его мистической сущности. Он так виртуозно играл, что при жизни получил прозвище «сын дьявола» и «слуга сатаны». Лишь много лет спустя прах Паганини перевезли в Парму. Многие произведения скрипача-виртуоза долгое время после его смерти считались неисполнимыми из-за технической сложности. Паганини обещал раскрыть тайну.

0: своего мастерства и в конце жизни раскрыл. Но никакой мистики нет. Он сказал, что его секрет – это полное духовное слияние с инструментом, ощущение мира через скрипку, когда сам становишься струнами и смычком.
1: Радио «Омега». Тольятти,

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти почти 11, температура плюс 11. Через 3 минуты новости, а еще впереди музыка, понятная без слов, Диего Модена, тема из сериала «Могучие рейнджеры. Мистическая сила». На радио Омега, 106.9 FM.
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас.
2: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра, 199,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».
3: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 11.02, температура плюс 11, днем ожидается 12-14 градусов, временами дождь. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Глава Минфина анонсировал изменения параметров бюджета. Поправки нужны, чтобы бюджет оставался стабильным даже при сложной ситуации в мире, заявил Коммерсант и министр финансов Антон Силуанов. Он отметил, что государство в первую очередь будет давать деньги на социальные программы, пенсии, пособия, оборону, безопасность и развитие технологий. Остальные расходы будут оценивать по их пользе для экономики и граждан. Силуанов отметил, что Минфин работает вместе с Центробанком, чтобы поддержать баланс экономики. Ранее сообщалось, что за 4 месяца этого года дыра в казне достигла 6 триллионов рублей. Это в 2 раза больше, чем планировалось на весь этот год. В Тольятти в 30 раз подняли цену размещения киосков и павильонов на новой набережной. Всего на торги выставляли 6 лотов. По одному из них вместо начальных 47 тысяч рублей победителю торгов придется выплатить 2 миллиона рублей. По второму цена поднялась с 88 тысяч до почти 3 миллионов рублей. Администрация Тольятти планировала получить за 4 объекта около 250 тысяч рублей. В итоге победитель торгов выплатит за них более 8 миллионов. Киоски будут размещены на реконструированной части набережной Автозаводского района Тольятти. Мусульмане отмечают Курбан-Байрам. Праздник знаменует окончание хаджа. Ранним утром в мечети начали стекаться верующие. Большинство мусульман стремятся попасть в Самарскую соборную мечеть. Ее вместимость около 5000 человек. И по многолетним наблюдениям этого недостаточно. На намаз собираются до 20 тысяч человек. Для этого на улице организуют дополнительную площадку. Для обеспечения мер безопасности к мечетям сегодня стянуты сотрудники полиции и кареты скорой помощи. Проезд по улице Старозагора в Самаре и прилегающий к ней 22-го партсъезда до полудня будет затруднен. В Самарской области отремонтируют более 100 километров дорог, ведущих школам, колледжам и вузам, сообщил региональный Минтранс. Работы охватят 46 участков, причем 78 километров из них – это школьные маршруты. Как передает «Волга-Ньюс», в Волжском районе капитально отремонтируют трассу к Лопатинской школе. По этому маршруту автобус перевозит детей из соседних школ. В Самаре запланировано обновление 30 дорожных участков. Особое внимание уделят 2-километровому участку улицы 22-го партсъезда, рядом с которой расположены 2 детсада, школа и колледж. В Тольятти на улице Карбышева, ведущей к политехническому колледжу, уже начали фрезеровать старое покрытие. В России стало много айтишников. За год их число увеличилось на 20% и достигло почти 2 миллионов человек. Год назад в отрасли работали 1,5 миллиона айти-специалистов. С таким отчетом выступили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Отмечается, что доля айтишников среди всех работающих россиян тоже выросла с 3% до 4%. Средняя зарплата в айти-сфере составляет примерно 170 тысяч рублей в месяц. Доллар на сегодня 71 рубль 67 копеек, евро 83 рубля и 30 копеек.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Омега ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата от 46 тысяч рублей с НДФЛ. График работы 3-1 с 7 до 16 часов. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Телефон 33-28-88. В Тольятти плюс 11, днем будет облачно, временами дождь, ветер западный 2-7 метров в секунду. Температура плюс 12-14.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM – это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов, на часах 11.10, температура в Тольятти плюс 11. Сегодня утром Алексей с улицы Мурысева разгадал невероятный вопрос от Радио Омега. Он звучал так. Среди мужчин, которые обращаются за этой услугой, большинство от 40 до 55 лет. Что они начинают делать в 40, но после 55 перестают, потому что это уже неэффективно. Камуфляж седины на голове. Вот правильный ответ.
1: Алексей с улицы Мурысева разгадал невероятный вопрос на радио Омега.
0: Алексея поздравляем, он получает в подарок пару билетов в кино. Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. В ближайшие минуты Трейн, Кенни Джи, Careless Whisper. А еще Анжелика Варум, художник, уже через минуту на радио Омега.
2: Реклама.
3: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
4: Униформа от Алтын спецодежда – это надежная защита работников от агрессивных воздействий, а также комфорт и узнаваемость.
5: Большой выбор спецодежды по адресам Дзержинского 68А и Лесная 36. Подробнее на altynsis.rf.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. Трейн и Кенни Джи. Careless Whisper. 11:20. Температура в Тольятти +11. В 11:30 новости, а еще впереди градусы, заметает. А также Тако Putting on the Ritz через минуту на Радио Омега.
1: Реклама. Любишь путешествовать? А еще здорово справляешься с нестандартными ситуациями? Твоя профессия – менеджер по туризму и гостеприимству. Приходи после 9 класса учиться в колледж СГБА и стажируйся за рубежом. Изучай 2 иностранных языка с носителями и формируй успешное окружение. Становись настоящим профессионалом в области гостеприимства и заботы вместе с СГБА. Номер набери 343-343.
2: Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Акватек. Мира 62 и Коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год.
3: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
4: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТД «Ленинский» – первый этаж. ТЦ «Миндаль» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товаров ограничено.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. Эния, Wild Child. 11:34, температура в Тольятти +11, днем ожидается 12-14 градусов, временами дождь. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Минфин анонсировал изменения параметров бюджета. Министр Антон Силуанов отметил, что государство в первую очередь будет давать деньги на социальные программы, оборону, безопасность и развитие технологий. Остальные расходы будут оцениваться по их пользе для экономики и граждан. В Самарской области на пригородных личных маршрутах изменится расписание. С завтрашнего дня между Самарой и Рождественной суда будут ходить ежедневно с 6 утра до 9 вечера с каждой пристани. Также предусмотрены заходы на проран. Новое расписание будет действовать до сентября. В Тольятти цена на размещение киосков и павильонов на новые набережные выросла в 30 раз. Всего на торги выставляли 6 лотов. По 4 из них чиновники мэрии планировали получить около 250 тысяч рублей. Однако в ходе торгов цена выросла до 8 миллионов. Киоски будут размещены на реконструированной части набережной Автозаводского района сроком на 5 лет. В Китае впервые с 49-го года прошлого века число граждан старше 65 превысило количество детей в возрасте до 14 лет. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на данные Национального бюро статистики. Там также подтвердили сокращение за последние 10 лет трудоспособного населения на 5%. На дорогах заметно уменьшился трафик в утренние часы. Это связано с тем, что в период учебного года многие родители возят детей в школы на автомобилях. В каникулы такие поездки прекращаются. Сегодня у десятиклассников и учащихся с 1 по 8 классы начались летние каникулы.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти +11, днем будет облачно, временами дождь, ветер западный 2,7 метра в секунду. Температура +12-14.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Меньше слов и больше музыки. Inner Circle Sweat. 11:45, температура в Тольятти +11. Впереди золотая коллекция радио Омега. Давайте почувствуем, что такое истинное удовольствие от встречи с музыкой. Madonna, Love Profusion, Roxette, Milk and Toast and Honey, а еще Pet Shop Boys, Always on My Mind. Через минуту на старте золотой коллекции радио Омега.
1: Реклама. 7 июня с 11:00 отмечаем День города в технопарке «Жигулевская долина» на фестивале «Транспортный цех». Масштабная выставка ретро-автомобилей, тюнинг проектов и военной техники, спортивные активности, концертная программа, мастер-классы и подарки для всей семьи. По вопросам участия и партнерства звоните +7 902 376 46 48. Информационный партнер «Радио Омега» 0+.
2: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
3: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
4: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
5: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
6: Телефон рекламной службы. 510-210.
7: Радио «Омега».

0: Мадонна «Love Profusion» в золотой коллекции «Радио Омега» среди хитов высшей пробы. В Тольятти почти 12, температура плюс 11. С вами Михаил Соколов, встречаемся завтра утром в 7 часов. А сегодня после 12 в нашей компании на «Радио Омега» Алена Богданова. Хорошего дня вам, будьте здоровы!
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас.
2: Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону. Плюс 7 917 122 122 0.
3: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 35066.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.
4: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: радио Омега 106.9 FM. 12:01 в Тольятти. На улице плюс 10 градусов. О погоде подробнее через пару минут. Но прежде еще с новостями к нам Руслан Хемчак, спонсор выпуска ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Здравствуйте. Между Россией и Венесуэлой могут быть запущены чартерные авиарейсы. Об этом российский посол в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров рассказал газете «Известия». Дипломат указал на актуальность расширения туристической связи между странами. Он отметил, что в течение нескольких последних лет Венесуэлу посетили более 50 тысяч российских туристов. Посол отметил, что профильные экономические структуры сейчас прорабатывают возможность организации чартерных авиарейсов с расположенным в южной части Карибского моря островом Маргарита. В Самарской области заметно похолодало. Сегодня днем ожидается от плюс 15 до плюс 17 градусов. Возможны кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер. В ночь на четверг столбики термометров опустятся до плюс 4 градусов. Завтра днем на максимуме ожидается до плюс 20 дожди. Такая погода простоит до конца мая. Календарное лето в Самарской области начнется с 20-градусного тепла. На дорогах заметно уменьшился трафик в утренние часы. Это связано с тем, что в период учебного года многие родители возят детей в школы на автомобилях. В каникулы такие поездки прекращаются. Сегодня у десятиклассников и учащихся с 1 по 8 классы начались летние каникулы. Они продлятся до 31 августа включительно. Девятиклассникам и одиннадцатиклассникам в июне предстоит сдать экзамены. В Самарской области на пригородных речных маршрутах меняется расписание. С пятницы на маршруте Самара-Рождественна суда будут ходить ежедневно с 6 утра до 9 вечера с каждой пристани. Также предусмотрены заходы на проран. Новое расписание будет действовать до 6 сентября. В России телефонные мошенники стали чаще выбирать своей целью самозанятых. Об этом сообщил российской газете депутат Антон Немкин. Он рассказал, что аферисты звонят своим жертвам, представляясь сотрудниками налоговой службы, и сообщают о якобы выявленных несоответствиях доходов за прошлый год. Они запугивают человека штрафами, блокировкой счетов или дополнительными проверками. Стали известны все пары четвертьфинала чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии. В 1/4 Канада сыграет с США, Швейцария с Швецией, финны с чехами, Норвегия с Латвией. Все матчи первого раунда плей-офф чемпионата мира пройдут 28 мая. Турнир в Швейцарии стал уже пятым чемпионатом мира, который сборные России и Белоруссии пропускают из-за отстранения со стороны Международной Федерации. Действующим чемпионом мира является сборная США. Доллар на сегодня 71 рубль 67 копеек, евро 83 рубля и 30 копеек.
2: Реклама. Весенняя распродажа началась. Успей купить выгодно. Скидки до 50% в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Количество товара ограничено. Спешите. Подробности у продавцов-консультантов по телефону 55 65 32.
0: На радио «Омега» о погоде спонсор ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь май скидки до 50% на казаны и мангалы, а также еженедельная скидка выходного дня 10% на все в столовой рынка в отделе «Бистро». «Автозаводский рынок» приглашает за покупками на «Революционную 1». На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 8 до 10 выше нуля, а днем плюс 12-14.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Омега».

0: Радио Омега, зеленоглазое такси, которое мчит нас с вами навстречу лету. Но погода, конечно, пока не летняя, зато дождя. Говорят, вечером у нас с вами не будет. В 13:30 примерно дождь закончится и будет даже солнечно. Меня зовут Алена Богданова, я сегодня здесь с вами. Хорошей вам среды желаю. А что касается музыки, далее на Радио Омега новый хит «Stay».
1: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18. 2 плюс 2 равно 2. До конца мая зеленая математика с питомником Ёлы-палы. Купи 2 горизонтальных можжевельника и получи еще 2 в подарок. Ковер из можжевельников – это плюс фитонциды и минус сорняки. Ёлы-палы. Подстепки фермерская 14А. А еще это просто красиво. Акция действует на 5 сортов. Подробности на сайте yoly-palы.ru.
2: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника, собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.

0: радио Омега. Для вас звучат не только золотые хиты, но и современные тоже. Только что новинка Stay. Далее Джош Майкл, Faith. Но прежде я еще на радио Омега. Анна Романова расскажет горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Футбол – одна из самых зрелищных игр, поэтому рекорды в этом виде спорта обычно зрелищные и весьма запоминающиеся. Сегодня футбольные рекорды. Самый крупный счет в официальном матче – 149-0. Игроки, проигравшие команды в знак протеста против судейства, весь матч забивали голы в собственные ворота. Самый долгий официальный футбольный матч длился 3 часа 23 минуты. Это произошло в 1946 году в Англии. Основное время завершилось со счетом 2-2. Но из-за существовавшего тогда правила «игра до победного гола» команды провели на поле в общей сложности 203 минуты. Матч остановили только потому, что на стадионе полностью стемнело. Лучший бомбардир в истории Криштиану Роналду. Он удерживает абсолютное лидерство, забив 965 голов в официальных матчах за карьеру к 2026 году. Максимум голов за один календарный год забил Лионель Месси. В 2012 он забил 91 гол за Барселону и сборную Аргентины. Самый дальний гол в истории в 2021 году забил вратарь валлийского клуба Ньюпорт Каунти Том Кинг от собственной штрафной линии. Расстояние до ворот соперника составило 96 метров и 1 сантиметр. Самый быстрый гол был забит за 2,1 секунды. Игрок шотландской команды Мэрихилл Гевин Стокс нанес мощнейший прямой удар по воротам соперника прямо в момент стартового свистка из центрального круга. Рекорд по общему количеству матчей на ноль, то есть матчей, в которых вратарь не пропустил ни одного гола, удерживает Джан-Луиджи Буффон. Таких матчей у него больше 500. Однако единственным вратарем в мировой истории, получившим золотой мяч, до сих пор остается легендарный Лев Яшин. Обычно золотой мяч достается нападающим или другим ярким игрокам на поле. Самая длинная послематчевая серия пенальти была зафиксирована в 2005 году на Кубке Намибии. 48 ударов. Некоторые футболисты били по 3 раза за серию. И что на первом месте? Рекорд абсолютной грубости в футболе был установлен в 2011 году в 5-м дивизионе Аргентины между командами Клейпул и Викториано Аренас. За матч было показано 36 красных карточек. После массовой драки судейская бригада удалила всех игроков, а также всех запасных и даже тренеров обеих команд.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Всем мамам посвящается песня группы «Бурито» на радио «Омега». Далее современная композиция 3 to 1, но прежде еще на радио «Омега». Новости нам с вами расскажет Руслан Химчак. Послушаем.
1: Здравствуйте. Иран пообещал нефть по $200 за баррель, если США продолжат свои военные авантюры. Такое заявление последовало после ударов США по югу Ирана минувшей ночью. Самарская МЧС разослала предупреждение о грозе. Она ожидается в ближайшие часы. В регионе объявлено штормовое предупреждение. Оно действует до вечера. При грозе порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду. У десятиклассников и учеников с 1 по 8 классы сегодня последний учебный день. Завтра начнутся летние каникулы, которые продлятся до 31 августа. Сегодня же в Самарской области для 36 тысяч учеников 9 классов и 12 тысяч 11-классников прозвенел последний звонок. 67% жителей Самарской области планируют подрабатывать этим летом, выяснил сервис «Авито Подработка». Самые популярные варианты – дополнительные задачи на основной работе, доставка и такси, работа на складах и бытовые услуги. За лето большинство рассчитывают заработать до 30 тысяч рублей. «Акрон» рассматривает не менее 5 кандидатов на пост главного тренера. В шорт-листе – российские и зарубежные специалисты. Об этом сообщили в дирекции Тольяттинского футбольного клуба. Напомню, «Акрон» по итогам стыковых матчей сохранил место в российской премьер лиги.
0: На радио «Омега» о погоде завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 8 до 10, выше 0, а днем плюс 12-14.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Радио Омега.
1: Если нравится музыка Радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, только что Pink, а вам желаю хорошего дня. Сегодня у нас среда, экватор, рабочей недели. А что касается музыки, далее на Радио Омега, золотая коллекция, в ней Metallica, Nothing Else Matters, Jam & Spoon, Set Me Free, Ajou Gazebo, I Like Chopin, с этого великолепного хита. Начнем золотую коллекцию Радио Омега.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Акватек. Мира 62 и коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год. Весна с Чинган – это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманские CS-75. Семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный UNI-S и экологичный Dipal G318. Чинган – целый автопарк новинок, только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32, звоните 270-300, 270-300. Чинган – выбери свой.
2: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
5: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Рис краснодарский 1,5 килограмма, 172,90. Гипермаркет «Маяк», Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: спонсор золотой коллекции ОНО ДПО – Академия ТОП IT – образование для детей и взрослых.
1: Реклама. Понравился сериал «Очень странные дела»? Добро пожаловать в летний клуб «Очень странные каникулы» на смене в школе ТОП IT. Программирование игр по сюжету сериала, 3D.

0: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас.
1: Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
4: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.
5: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: Тольятти, 13 часов, 1 минута. Вы слушаете радио Омега на 106.9 FM. Прямо сейчас новости нам расскажет Руслан Химчак, спонсор выпуска ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной, 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Здравствуйте. Госдума приняла закон о предельном сроке исковой давности по делам о приватизации государственного и муниципального имущества. Закон устанавливает, что этот срок не может превышать 10 лет со дня нарушения права. После этого суд не будет рассматривать дело. Ранее Владимир Путин поддержал поправку, отметив, что сроки давности должны действовать почти для всех нарушений, кроме преступлений против человечности. Прокуратура добилась возвращения в госсобственность бывшего санатория «Волжские зори» в Тольятти. Иск удовлетворил 11-й арбитражный апелляционный суд. Санаторий-профилакторий, расположенный на участке в 6,5 гектаров, был построен в 1971 году предприятием «Синтез Каучук». В 1993 году санаторий был приватизирован. Впоследствии объект несколько раз менял собственника. С 2019 он принадлежит Олегу Селиванову. В 2023 он попытался выкупить участок под санаторием за 20 миллионов рублей. Но Росреестр отказался регистрировать сделку. Сейчас объект не эксплуатируется, при этом на его территории складируются отходы. Два года назад прокуратура обратилась в арбитраж с требованием признать приватизацию санатория недействительной и истребовать его в пользу города. Однако арбитраж отказал в удовлетворении иска, сославшись на то, что истец не является стороной сделки, и в этой связи срок исковой давности составляет 10 лет и истек еще в 2010 году. Прокуратура обжаловала это решение. 11-й арбитражный апелляционный суд его отменил, иск прокуратуры был удовлетворен. В Самарской области отменили проведение Грушинского фестиваля этим летом. Об этом сообщили организаторы. Решение принято из-за сложности с обеспечением безопасности. Ежегодно бардовский фестиваль проходил в первые выходные июля и собирал десятки тысяч поклонников авторской песни. В этом году ему исполняется 58 лет. Ространснадзор проверит платные услуги авиакомпаний. Как пишет агентство РИА, поводом стало обращение одного из сенаторов, который заявил, что некоторые перевозчики не дают пройти бесплатную онлайн-регистрацию на рейс без оплаты выбора места в самолете. В Минтрансе напомнили, что регистрация на рейс уже входит в стоимость билета, поэтому брать за нее отдельную плату нельзя. Также в ведомстве подчеркнули, что авиакомпании не имеют права заставлять пассажиров оплачивать выбор места для прохождения онлайн-регистрации. В России объявлены цены на машины обновленного бренда «Волга». Кроссовер, созданный на базе «Джили Атлас», будет стоить более 2,5 миллионов рублей. Стоимость седана бизнес-класса, аналога «Джили Префейс», начинается от 3 миллионов. А полноприводный кроссовер «Волга», который похож на «Джили Манжаро», обойдется в 4,5 миллиона рублей. Продажи моделей начнутся в июне. Гандбольная «Лада» проиграла «Астраханочке» серию за бронзу чемпионат России. Четвертый матч плей-офф, который прошел в Тольятти, завершился разгромным поражением хозяек паркета со счетом 19-29. «Лада» проиграла серию со счетом 1-3, заняв по итогам сезона четвертое место. «Астраханочка» третий сезон подряд забирает бронзу женской гандбольной суперлиги. Доллар на сегодня 71 рубль 67 копеек, евро 83 рубля и 30 копеек.
2: Реклама. Акция от производителя перчаток «Политекс». Перчатки по себестоимости на Заставной 26А. Спешите, ниже цен уже не будет. На крупный опт дополнительные скидки. Подробности по телефону 55-89-85.
0: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 8 до 10 выше нуля, а днем плюс 12-14.
3: Песен о любви на радио Омега украсят ваш день.
4: На радио Омега 5 песен о любви.

На радио Омега Анастейша, которая открыла нашу с вами пятерку песен только про любовь, вне скоро Полина Гагарина, а до этого еще Beloved подарят нам ощущение полной гармонии. Послушаем их «Sweet Harmony».

0: Реклама. Алтынспец одежда. Надежная защита для сварщиков. Костюмы сварщика. Ботинки с защитой. Удобные краги. Современные маски. Ваша безопасность – наш приоритет. Звоните 78 24 23. Наш сайт altinsys.ru.
1: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» – это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
2: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в Озонфарм – это стабильность и надежность на долгие годы.
3: Весна с Чинган – это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманский CS-75, семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный Юни-С и экологичный Дипал G318. Чинган. Целый автопарк новинок. Только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32. Звоните 270-300. 270-300. Чинган. Выбери свой.

0: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Центр на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Центр на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио

0: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 8 до 10 выше нуля, а днем плюс 12-14.
1: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: съемки рассказали мне, что дети туземцев стирали белье в реке и напевали нашу «Ветер перемен». Мы послушаем другой хит Scorpions, не менее прекрасный «White Dove» в золотой коллекции. Там же Армин Ван Бурен, а еще Сандра «Stop for a Minute» на радио Омега.
1: Реклама. Поступи в колледж СГБА и обеспечь себе успех. Тебе гарантировано получение специальности, государственный диплом, два иностранных языка и дальнейшее обучение в Италии. Твое будущее – это высокооплачиваемая профессия, работа в крупных корпорациях в России и Европе. Продолжение обучения в университетах Европы бесплатно. СГБА. Номер набери. 343-343.
2: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
3: В салоне красоты решаются судьбы, рождаются легенды и иногда мужья. 11 июня в ДК Тольятти и 17 июня в КЦ «Автоград» смотрите «Салон красоты» или «О чем говорят женщины». 16+. Комедия, где каждая найдет себя. Смех, узнаваемые ситуации и заряд хорошего настроения гарантированы. Билеты в кассе и на сайте Театра Колесо.
4: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
5: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТК «Карусель», первый этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товаров ограничено.
8: Телефон рекламной службы. 510-210.
9: Радио «Омега».

0: спонсор золотой коллекции ОНО ДПО, Академия ТОП IT, образование для детей и взрослых.
1: Реклама. Понравился сериал «Очень странные дела»? Добро пожаловать в летний клуб «Очень странные каникулы» на смене в школе ТОП IT. Программирование игр по сюжету сериала, 3D-моделирование, работа с искусственным интеллектом. Приглашаем на незабываемые каникулы. Телефон 38 61 93. 38 61 93.

0: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас.
1: Жара наступает. Включи свежесть на максимум. Во всех супермаркетах «Миндаль» холодный чай «Липтон» всего 119,99 за 1 литр. Твой глоток сочной прохлады. «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
2: Майские прогулки слаще с магазинами «Пеликан». С 16 по 31 мая всеми любимое мороженое «Гигант крем-брюле» по суперцене 59,99. «Пеликан». Свой, родной, недорогой.
3: 7 июня с 11 часов отмечаем День города в технопарке «Жигулевская долина» на фестивале «Транспортный цех». Масштабная выставка ретро-автомобилей, тюнинг проектов и военной техники, спортивные активности, концертная программа, мастер-классы и подарки для всей семьи. По вопросам участия и партнерства звоните плюс 7 902 376 46 48. Информационный партнер «Радио Омега» 0+.
4: Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону. Плюс 7 917 122 122 0.
5: 2 плюс 2 равно 2. До конца мая зеленая математика с питомником «Елы-палы». Купи 2 горизонтальных можжевельника и получи еще 2 в подарок. Ковер из можжевельников – это плюс фитонциды и минус сорняки. «Елы-палы» – подстепки «Фермерская 14А». А еще это просто красиво.
6: Акция действует на 5 сортов. Подробности на сайте елы-палы.ру.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио Омега.
9: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 89 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет облачно, дождь, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 8 до 10, выше 0, а днем плюс 12-14.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Весеннее настроение у этой песни группы «Серебро Дэши», и весна дарит нам с вами разнообразные ароматы в период цветения, так что гулять, дышать всем этим — самый лучший отдых. И, конечно, хотелось бы, чтобы было у нас с вами потеплее. Ну, а пока поработаем, удачных вам дел. А что касается музыки, далее на радио Омега композиция «Dive into the Ocean».
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас.
2: ТРК «Капитал» приглашает вас на праздник детства. 1 июня в 16:00 вас ждет волшебная история оживших игрушек, крио-шоу от трансформеров, танцевальный поединок, интерактивные игры, фотосессия, подарки от партнеров. Дзержинского, 21, 4 этаж. ТРК
3: «Капитал». База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Реклама.
1: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящиеся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
2: Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
3: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
4: Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественной воды из центрального водоснабжения? У вас перебой из подачи воды?
5: Компания «Добытчик». Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните 43-00-43. «Добытчик». Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
6: Разговариваем с клиентом на его языке. ТИСО. Обслуживание компьютерной техники юрлиц. Решение любых, да, любых IT-задач. И очень-очень разумные цены. ТИСО. Профессионалы своего дела. Уже более 15 лет. Телефон горячей линии 63-20-36.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 8 до 10, выше 0, а днем плюс 12-14.
1: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: что же со мной происходит. Может быть, это и есть любовь. Об этом White Snake из This Love на радио Омега. Далее у нас с вами еще золотая коллекция, в которой Urge Overkill Girl, He'll Be Woman Soon. Также послушаем Лемара и Роя Орбисона о Pretty Woman на радио Омега.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Акватек. Мира 62 и Коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36-18-18.
3: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
4: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
5: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
6: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
7: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
8: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
9: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
10: Телефон рекламной службы 510-210.
11: Радио

0: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио «Омега».
1: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 15 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 8 до 10 выше нуля, а днем плюс 12-14.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега, музыка, которую мы любим, только что всеобъемлющий хит группы Ронда «Бледный бармен». Далее золотой хит «Роксет», а до этого еще «Зейн», «Дай Фуми» на Радио Омега.
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон Гранит». Один звонок, и бетон у вас.
2: Любите активный отдых? Вам в магазины «Алтын спецодежда» за удобной одеждой для рыбалки и охоты. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Наш сайт altinsis.ru.
3: 7 июня с 11 часов отмечаем День города в технопарке «Жигулевская долина» на фестивале «Транспортный цех». Масштабная выставка ретро-автомобилей, тюнинг проектов и военной техники, спортивные активности, концертная программа, мастер-классы и подарки для всей семьи. По вопросам участия и партнерства звоните плюс 7 902 376 46 48. Информационный партнер «Радио Омега» 0+.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.

0: Реклама. Откройте двери в мир моушн-дизайна со знанием двух иностранных языков. Если вы мечтаете стать профессиональным дизайнером, получив зарубежную практику, то колледж СГБА создан специально для вас. Мы предлагаем вам пройти обучение у лучших специалистов в области дизайна, которые помогут вам развить свои навыки и научат применять их на практике. Подай заявку на поступление в СГБА по номеру 343-343.
1: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» — это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
2: В салоне красоты решаются судьбы, рождаются легенды и иногда мужья. 11 июня в ДК Тольятти и 17 июня в КЦ «Автоград» смотрите «Салон красоты» или «О чем говорят женщины». 16+. Комедия, где каждая найдет себя. Смех, узнаваемые ситуации и заряд хорошего настроения гарантированы. Билеты в кассе и на сайте Театра Колесо.
3: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр Колесо имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
4: 5 с плюсом. Это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм 7, пиджак 5, брюки 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТК «Алтын», первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 8 до 10, выше 0, а днем плюс 12-14.
1: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Центр на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Центр на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
1: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Стань

0: Только смотри. Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: рожден пор мурир.
1: Реклама. Экзамены и последний звонок. Время сказать учителям самое главное. Спасибо. Во всех супермаркетах «Миндаль», конфеты «Мерси» всего 339,99. Искренняя благодарность в каждом кусочке. «Миндаль». Делаем праздник вкуснее.
2: Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону. Плюс 7 917 122 122 0.
3: 2 плюс 2 равно 2. До конца мая «Зеленая математика» с питомником «Елы-палы». Купи 2 горизонтальных можжевельника и получи еще 2 в подарок. Ковер из можжевельников – это плюс фитонциды и минус сорняки. «Елы-палы» – подстепки «Фермерская 14А». А еще это просто красиво.
4: Акция действует на 5 сортов. Подробности на сайте елы-палы.ру.
5: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости, как автомобили Kia. Kia-центр на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia-центр на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.
8: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на зимне-сезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 8 до 10 выше нуля, а днем плюс 12-14.
0: Реклама. Готовимся к весне! Одежда из флиса, резиновые сапоги, жилеты утепленные, одежда для активного отдыха. Все в наличии. Спешите. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Омега».

0: На радио Омега Вячеслав Бутусов, Гибралтар, Лабрадор. Сегодня у нас с вами среда, экватор, рабочая неделя. Удачных вам дел. Ну а что касается музыки, далее на радио Омега свежий хит Тедди Свимса «Мистер Ноу и Тоу».
1: Реклама.
2: ТРК «Капитал» приглашает вас на праздник детства. 1 июня в 16.00 вас ждет волшебная история оживших игрушек, крио-шоу от трансформеров, танцевальный поединок, интерактивные игры, фотосессия, подарки от партнеров. Дзержинского, 21, 4 этаж. Категория 0+. ТРК
1: «Капитал». Кто выпускник? От обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться! Пора учиться! Колледж управления и экономики ждет тебя! Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.
4: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 30% на продукцию бренда «Фрутоняня» для детей старше 1 года с 21 мая по 3 июня. Окей. Подробности на opmarket.ru.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Акватек. Мира 62 и Коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Настоящее качество жизни начинается с деталей. С того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
6: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
7: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».

0: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 8 до 10 выше нуля, а днем плюс 12-14.
1: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, только что Jam & Spoon. Далее у нас с вами золотая коллекция, в которой Тони Брэкстон, Spanish Guitar, также Рио Шайнон. А в начале наш с вами тройки песни, которая создаст атмосферу солнечного острова, на котором не бывает дождей, всегда прекрасная погода. Это Sunshine Reggae, Laid Back.
1: Реклама. Яркая, динамичная «Лада Гранта Спорт» с выгодой до 140 тысяч рублей. В «Лада Спорт» премьера «Центр». Большой выбор автомобилей «Лада Спорт» на Революционной 82. Приезжайте! Срок акции до 31 мая 2026 года. Выгода на автомобили 2024-2025 года и по программе «Трейдин».
2: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды.
3: Миллион капелек.
4: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
5: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой «Миллион капелек», источником живительной силы и энергии вашей семьи.
6: Миллион капелек. То, что нужно детям.
5: Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-0027-919.
7: Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественной воды из центрального водоснабжения? У вас перебои с подачей воды?
8: Компания-добытчик. Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните 43-00-43. Добытчик. Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
9: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
1: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра, 199,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио «Омега».
2: Инструментальная музыка. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 17 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищите специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 8 до 10 выше нуля, а днем плюс 12-14.
2: Реклама. Жара наступает. Включи свежесть на максимум. Во всех супермаркетах «Миндаль» холодный чай «Липтон» всего 119,99 за 1 литр. Твой глоток сочной прохлады. «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Омега».

0: было время, когда я ходила на их концерты, а группа всех студентов, прошлых, настоящих и будущих, Чаев на радио Омега. Меня зовут Алена Богданова, я сегодня здесь с вами. Добрый вечер, легкого уже завершения дел на сегодня. А из музыки впереди на радио Омега Элис Мертон, No Roots.
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас.
2: Отдых – это хорошо, а отдых с «Алтын спецодежда» – это здорово. Отличный выбор удобной одежды для рыбалки, охоты и активного отдыха в магазинах «Алтын спецодежда». Наш сайт – altinsis.rf.
3: Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону. +7 917 122 122 0.
4: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.

0: Реклама. Ты энергичен, креативен и имеешь творческий потенциал? Лидерские качества, умение организовать свою работу и работу других людей – твое второе имя? Тебе нравится атмосфера праздника? Похоже, ты прирожденный организатор мероприятий. Стань студентом колледжа СГБА, и мы поможем тебе не только развить профессиональные компетенции, но и обучим организовывать мероприятия на высоком уровне. Номер набери 343-343.
1: Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Акватек. Мира 62 и коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз». Это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
3: Весна с «Чинган» – это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманский CS-75. Семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный Юни-С и экологичный Дипал G318. «Чинган» – целый автопарк новинок. Только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32. Звоните 270-300. 270-300. «Чинган». Выбери свой.

0: «Клиника Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 510-210.

0: На радио Омега о погоде спонсор ООО МДС, мебельный дом на 40 лет Победы 14. На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 8 до 10 выше нуля, а днем плюс 12-14.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: на радио Омега Сплин, «Мое сердце». А впереди у нас с вами певица с большим сердцем, это Шакира. Она попала в список самых влиятельных филантропов, его составил журнал «Тайм». Певица на протяжении последних 30 лет поддерживает образование детей из малообеспеченных семей в Колумбии. Кроме Шакира в нашей тройке Крис Ри, а еще Дизайлис «Вояж» на радио Омега.
1: Реклама. Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости, как автомобили Kia. Kia-центр на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia-центр на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
2: В салоне красоты решаются судьбы, рождаются легенды и иногда мужья. 11 июня в ДК Тольятти и 17 июня в КЦ «Автоград» смотрите «Салон красоты» или «О чем говорят женщины». 16+. Комедия, где каждая найдет себя. Смех, узнаваемые ситуации и заряд хорошего настроения гарантированы. Билеты в кассе и на сайте Театра Колесо.
3: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
4: 5+. Это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм 7, пиджак 5, брюки 2000 рублей.

0: спонсор золотой коллекции ОНО ДПО, Академия ТОП IT, образование для детей и взрослых.
1: Реклама. Понравился сериал «Очень странные дела»? Добро пожаловать в летний клуб «Очень странные каникулы» на смене в школе ТОП IT. Программирование игр по сюжету сериала, 3D-моделирование, работа с искусственным интеллектом. Приглашаем на незабываемые каникулы. Телефон 38 61 93. 38 61 93.

0: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас.
1: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 40% на все детские игрушки. С 21 мая по 3 июня.
2: Окей.
1: Подробности на Opmarket.ru.
3: 7 июня с 11 часов отмечаем День города в технопарке «Жигулевская долина» на фестивале «Транспортный цех». Масштабная выставка ретро-автомобилей, тюнинг проектов и военной техники, спортивные активности, концертная программа, мастер-классы и подарки для всей семьи. По вопросам участия и партнерства звоните плюс 7 902 376 46 48. Информационный партнер «Радио Омега». 0+.
4: 2+2=2. До конца мая зеленая математика с питомником «Елы-палы». Купи 2 горизонтальных можжевельника и получи еще 2 в подарок. Ковер из можжевельников – это плюс фитонциды и минус сорняки. «Елы-палы» – подстепки фермерская 14А. А еще это просто красиво.
5: Акция действует на 5 сортов. Подробности на сайте елы-палы.ру.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.
6: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на зимосезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 8 до 10 выше нуля, а днем плюс 12-14.
2: Реклама. Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех – дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

0: Радио Омега, Ума Турман, а я с вами пока еще не прощаюсь. Меня зовут Алена Богданова. Вместе проведем вечер под любимые песни. На очереди у нас с вами еще золотой хит Адриана Челентано, а до этого современная композиция Dive into the Ocean на Радио Омега.
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас.
2: ТРК «Капитал» приглашает вас на праздник детства. 1 июня в 16:00 вас ждет волшебная история оживших игрушек, крио-шоу от трансформеров, танцевальный поединок, интерактивные игры, фотосессия, подарки от партнеров. Дзержинского, 21, 4 этаж. Категория 0+. ТРК
3: «Капитал». Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все шашлыки из мяса и птицы. С 28 мая по 3 июня.
4: Okay. Подробности на Окмаркет.ру.
5: Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
6: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
7: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Рис краснодарский 1,5 килограмма 172,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53, Автозаводское шоссе 8.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Акватек. Мира 62 и Коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
2: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
3: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
4: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
5: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: на радио Омега Depeche Mode, Enjoy the Silence. Далее Дермот Кеннеди, Kiss Me, но прежде еще на радио Омега Анна Романова расскажет горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Футбол – одна из самых зрелищных игр, поэтому рекорды в этом виде спорта обычно зрелищные и весьма запоминающиеся. Сегодня футбольные рекорды. Самый крупный счет в официальном матче – 149-0. Игроки проигравшей команды в знак протеста против судейства весь матч забивали голы в собственные ворота. Самый долгий официальный футбольный матч длился 3 часа 23 минуты. Это произошло в 1946 году в Англии. Основное время завершилось со счетом 2-2, но из-за существовавшего тогда правила «игра до победного гола» команды провели на поле в общей сложности 203 минуты. Матч остановили только потому, что на стадионе полностью стемнело. Лучший бомбардир в истории Криштиану Роналду. Он удерживает абсолютное лидерство, забив 965 голов в официальных матчах за карьеру к 2026 году. Максимум голов за один календарный год забил Лионель Месси. В 2012 он забил 91 гол за Барселону и сборную Аргентины. Самый дальний гол в истории в 2021 году забил вратарь валлийского клуба Ньюпорт Каунти Том Кинг от собственной штрафной линии. Расстояние до ворот соперника составило 96 метров и 1 сантиметр. Самый быстрый гол был забит за 2,1 секунды. Игрок шотландской команды Мэрихилл Гевин Стокс нанес мощнейший прямой удар по воротам соперника прямо в момент стартового свистка из центрального круга. Рекорд по общему количеству матчей на ноль, то есть матчей, в которых вратарь не пропустил ни одного гола, удерживает Джанлуиджи Буффон. Таких матчей у него больше 500. Однако единственным вратарем в мировой истории, получившим золотой мяч, до сих пор остается легендарный Лев Яшин. Обычно золотой мяч достается нападающим или другим ярким игрокам на поле. Самая длинная послематчевая серия пенальти была зафиксирована в 2005 году на Кубке Намибии. 48 ударов. Некоторые футболисты били по 3 раза за серию. И что на первом месте? Рекорд абсолютной грубости в футболе был установлен в 2011 году в 5-м дивизионе Аргентины между командами Клейпул и Викториано Аренас. За матч было показано 36 красных карточек. После массовой драки судейская бригада удалила всех игроков, а также всех запасных и даже тренеров обеих команд.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.

Радио Омега, Александр Иванов, ночь. Дальше у нас с вами золотая коллекция. В ней появится Кайли Миноук. Кстати, о жизни и творчестве Кайли Миноук был недавно выпущен документальный фильм, и на днях Кайли побывал на его премьере. Для выхода на красную дорожку в Лондоне Кайли Миноук выбрала черное платье в пол с боковыми разрезами и отделкой из белого кружева.

0: восторга. Встречайте абсолютно новые флагманский CS75, семейный CS75 Pro, дерзкий CS35 Max, стильный полноприводный UNI-S и экологичный Dipal G318. Чинган. Целый автопарк новинок. Только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32. Звоните 270-300. 270-300. Чинган. Выбери свой.
1: Попадите в наши сети и будьте довольны. Монтаж локальных сетей, видеонаблюдение, обслуживание компьютеров юрлиц, IT-компания TISO.
2: Уже более 15 лет.
1: Профессионально решаем любые задачи в IT-сфере. TISO. Системные администраторы, с которыми вы подружитесь. Звоните прямо сейчас. 63 20 36.
3: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Спонсор золотой коллекции ОНО ДПО Академия ТОП IT образование для детей и взрослых.
1: Реклама. Понравился сериал «Очень странные дела»? Добро пожаловать в летний клуб «Очень странные каникулы» на смене в школе ТОП IT. Программирование игр по сюжету сериала, 3D-моделирование, работа с искусственным интеллектом. Приглашаем на незабываемые каникулы. Телефон 38 61 93. 38 61 93.

0: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас.
1: Ищите идеальный сыр для семейного завтрака или праздничной тарелки? Загляните в супермаркет «Миндаль». Выбирайте «Маздам молочный гостинец». Всего 699,99 за килограмм. Тот самый сыр с большими дырочками и нежным вкусом. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее. Майские прогулки слаще с магазинами «Пеликан». С 16 по 31 мая всеми любимое мороженое «Гигант крем-брюле» по суперцене 59,99. «Пеликан». Свой, родной, недорогой.
2: Яркая, динамичная «Лада Гранта Спорт» с выгодой до 140 тысяч рублей. В «Лада Спорт» премьера «Центр». Большой выбор автомобилей «Лада Спорт» на Революционной 82. Приезжайте! Срок акции до 31 мая 2026 года. Выгода на автомобили 2024-2025 года и по программе «Трейд-ин».
3: 2 плюс 2 равно 2. До конца мая зеленая математика с питомником «Елы-палы». Купи 2 горизонтальных можжевельника и получи еще 2 в подарок. Ковер из можжевельников – это плюс фитонциды и минус сорняки. «Елы-палы» – подстепки фермерская 14А. А еще это просто красиво.
4: Акция действует на 5 сортов. Подробности на сайте елы-палы.ру.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.
5: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 19 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на зимний сезон. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 8 до 10 выше нуля, а днем плюс 12-14.
2: Реклама. Весенняя распродажа началась. Успей купить выгодно. Скидки до 50% в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Количество товара ограничено. Спешите. Подробности у продавцов-консультантов по телефону 55 65 32.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

0: На радио Амиго Константин Никольский, мой друг, художник и поэт. Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер, приятного вам же отдыха после работы. Далее «Золотой хит Аха», а до этого еще современная композиция «Underwater» на радио Амиго.
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-гранит». Один звонок, и бетон у вас.
2: Алтын спецодежда – ваш проверенный эксперт в мире спецодежды. Консультации и подбор защитной одежды и обуви по телефону 8 800 550 23 24. Подробности на сайте altinsys.ru.
3: Интернет-маркетолог. Тебе интересно продвигать бизнес в интернете? Твоя мечта работать в социальных сетях? Уникальное предложение для активных и целеустремленных в колледже СГБА. Специальность интернет-маркетолог плюс 2 иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери 343-343.
4: Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротства граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
5: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
6: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 35-066.
7: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Акватек. Мира 62 и Коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia-центр на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia-центр на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 35-0566.

0: «Клиника Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТД «Ленинский» – первый этаж. ТЦ «Миндаль» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товаров ограничено.
2: База строительных материалов на Обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на Обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».

0: На радио Омега Роксет вокалистка Мари Фредриксон говорила, цитата: «Моменты счастья похожи на бриллианты, рассыпанные среди гравия. Я научилась радоваться малому лучку света, почкам на деревьях, бутерброду с паштетом». А на очереди у нас с вами еще на радио Омега золотая коллекция. В ней Wet Wet Wet, Love Is All Around, Bass Rhymes, Mariah Carey, также Шаде. Она откроет золотую коллекцию радио Омега.
1: Реклама. Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» — это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32. Весна с «Чинган» — это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманские CS-75. Семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный UNI-S и экологичный Dipal G318. Чинган. Целый автопарк новинок. Только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32. Звоните 270-300. 270-300. Чинган. Выбери свой.
2: В салоне красоты решаются судьбы, рождаются легенды и иногда мужья. 11 июня в ДК Тольятти и 17 июня в КЦ «Автоград» смотрите «Салон красоты» или «О чем говорят женщины». 16+. Комедия, где каждая найдет себя. Смех, узнаваемые ситуации и заряд хорошего настроения гарантированы. Билеты в кассе и на сайте Театра Колесо.
3: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
4: Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественной воды из центрального водоснабжения? У вас перебои с подачей воды?
5: Компания «Добытчик». Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните 43-00-43. «Добытчик». Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
6: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Спонсор золотой коллекции ОНО ДПО Академия ТОП IT образование для детей и взрослых.
1: Реклама. Понравился сериал «Очень странные дела»? Добро пожаловать в летний клуб «Очень странные каникулы» на смене в школе ТОП IT. Программирование игр по сюжету сериала, 3D-моделирование, работа с искусственным интеллектом. Приглашаем на незабываемые каникулы. Телефон 38 61 93. 38 61 93.

0: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
1: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 40% на молочные продукты бренда «Село Зеленое» с 28 мая по 3 июня. Окей. Подробности на «Окмаркет.ру».
2: Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону. Плюс 7 917 122 122 0.
3: 2 плюс 2 равно 2. До конца мая «Зеленая математика» с питомником «Елы-палы». Купи 2 горизонтальных можжевельника и получи еще 2 в подарок. Ковер из можжевельников – это плюс фитонциды и минус сорняки. «Елы-палы» – подстепки «Фермерская 14А». А еще это просто красиво.
4: Акция действует на 5 сортов. Подробности на сайте елы-палы.ру.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.
7: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 20 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 8 до 10, выше 0, а днем плюс 12-14.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: «АвтоВАЗ» старается удивить. В салонах появилась лимитированная «Нива Тревел» с кожаным салоном. Тираж всего 1000 штук, цена от 1 900 000. Кожа наша, отечественная, причем сиденья сделали перфорированными. Выглядит аккуратно, а главное практично. Пролить кофе или испачкать кресло на бездорожье теперь не так страшно. Версия топовая, поэтому внутри есть все. От кондиционера и зимних обогревов до камеры заднего вида с омывателем. Но водителей со стажем больше интересует то, что под капотом. Туда наконец-то поставили новый мотор 1.8. Мощность скромная, 90 лошадиных сил, но прелесть в другом. Почти вся тяга доступна уже на самых низах. Профессионалы поймут. Для тяжелого груза или вязкой грязи это как раз то, что нужно. При этом «Нива» осталась с собой с честным полным приводом и клиренсом в 22 сантиметра. И пока менеджеры продают эту 1000 машин, инженеры уже упаковывают чемоданы на Петербургский экономический форум. 3 июня там обещают показать обновленную «Ниву Legend».
0: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас.
3: «Алтын спецодежда». Все для защиты сотрудников от негативного воздействия на производстве. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23. Больше информации на altinsys.ru.
4: ДРК «Капитал» приглашает вас на праздник детства. 1 июня в 16.00 вас ждет волшебная история оживших игрушек, крио-шоу от трансформеров, танцевальный поединок, интерактивные игры, фотосессия, подарки от партнеров. Дзержинского, 21, 4 этаж. Категория 0+. ДРК «Капитал».
0: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Акватек. Мира 62 и коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36-18-18.
4: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТРК «Капитал», второй этаж. ТЦ «Хитон», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио «Омега».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, день сознательных усилий. Сконцентрируйтесь на том, что получается у вас хуже всего. Тельцы, будет трудно соблюдать баланс, чего бы он ни касался. Эмоции не дадут мыслить трезво. Близнецы, ваши запросы могут перейти на другой уровень. Либо вам захочется иметь другое количество, либо другое качество чего-то. Раки, может быть задето ваше самолюбие. Появятся или возобновятся обиды на близких, особенно на партнера или супруга. Львы, единственным средством сохранения гармонии окажется компромисс, причем не в вашу пользу. Ну, лучше пусть будет так. Девы, придется возвращаться к нерешенным вопросам. И на этот раз у вас не будет выбора, придется делать то, что будет нужно. Весы, вы столкнетесь с последствиями решений, принятых ранее. Возможны денежные потери или разочарования. Скорпионы. День правильной постановки вопросов. Взгляд на ситуацию с неожиданной стороны решит массу проблем. Стрельцы. День проверки вашей надежности и доверия к вам. Из-за невнимательности или безалаберности вы можете потерять важного человека. Козероги. Пусть все, что вы делаете, будет в рамках правил и даже ритуалов. Не выходите за пределы своих полномочий. Водолеи. День, когда лучше сохранять дистанцию со всеми, кого вы не очень хорошо знаете. Вас могут подвести или даже подставить. Рыбы. Партнерство может дать трещину. Не стоит идти на уступки, если видите, что человек не готов сделать то же самое для вас.
0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM. 106.9 FM.

0: Омега.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
1: Окей. Каждый день с выгодой. Нектарины. 229,99 за килограмм. Скидка 46%. С 28 мая по 3 июня. Окей. Подробности на Окмаркет.ру.
2: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
5: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Экзамены и последний звонок. Время сказать учителям самое главное. Спасибо. Во всех супермаркетах «Миндаль». Конфеты «Мерси» всего 339,99. Искренняя благодарность в каждом кусочке. «Миндаль». Делаем праздник вкуснее. Ароматная скумбрия на гриле. Что может быть вкуснее? 16 по 31 мая в магазинах «Пеликан» свежемороженая скумбрия всего 299,99 за килограмм. «Пеликан». Свой, родной, недорогой.
1: 7 июня с 11 часов отмечаем День города в технопарке «Жигулевская долина» на фестивале «Транспортный цех». Масштабная выставка ретро-автомобилей, тюнинг проектов и военной техники, спортивные активности, концертная программа, мастер-классы и подарки для всей семьи. По вопросам участия и партнерства звоните плюс 7 902 376 46 48. Информационный партнер «Радио Омега». 0+.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
2: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 21 час.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 8 до 10, выше нуля, а днем плюс 12-14.
2: СМИ радио Омега зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега.

0: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио «Омега».

0: день с выгодой. Скидка 30% на продукцию бренда «Фрутоняня» для детей старше 1 года с 21 мая по 3 июня. Окей. Подробности на opmarket.ru.
1: Всегда хорошая музыка. На радио «Омега».

0: Ольга.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Омега».

0: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.
1: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Амир.

0: 106.9 FM. В Тольятти 22 часа.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 8 до 10 выше нуля, а днем плюс 12-14.
2: СМИ радио Омега зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега. Романтический вечер.

Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем знакомо.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это «Гороскоп на завтра». Овен, день сознательных усилий. Сконцентрируйтесь на том, что получается у вас хуже всего. Тельцы, будет трудно соблюдать баланс, чего бы он ни касался. Эмоции не дадут мыслить трезво. Близнецы, ваши запросы могут перейти на другой уровень. Либо вам захочется иметь другое количество, либо другое качество чего-то. Раки, может быть задето ваше самолюбие, появится или возобновятся обиды на близких, особенно на партнера или супруга. Львы, единственным средством сохранения гармонии окажется компромисс, причем не в вашу пользу. Ну, лучше пусть будет так. Девы, придется возвращаться к нерешенным вопросам. И на этот раз у вас не будет выбора, придется делать то, что будет нужно. Весы, вы столкнетесь с последствиями решений, принятых ранее. Возможно, денежные потери или разочарования. Скорпионы. День правильной постановки вопросов. Взгляд на ситуацию с неожиданной стороны решит массу проблем. Стрельцы. День проверки вашей надежности и доверия к вам. Из-за невнимательности или безалаберности вы можете потерять важного человека. Козероги. Пусть все, что вы делаете, будет в рамках правил и даже ритуалов. Не выходите за пределы своих полномочий. Водолеи. День, когда лучше сохранять дистанцию со всеми, кого вы не очень хорошо знаете. Вас могут подвести или даже подставить. Рыбы. Партнерство может дать трещину. Не стоит идти на уступки, если видите, что человек не готов сделать то же самое для вас.
1: Романтический вечер на радио.

0: 89 FM. В Тольятти 23 часа.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 8 до 10, выше 0, а днем плюс 12-14.
2: СМИ радио Омега зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега. Романтические

0: электронного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио

0: 106.9 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер TU-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Омега».

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ радио «Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: прежде всего.
1: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем. Наше море вины

0: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.
1: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин, делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по

0: Радио Омега.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: 106.9 FM. В Тольятти 4 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.